Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это Соль FM. Радио Соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L-FS-77-80-301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

Прикамье, 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом, успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки сегодня все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом.

0: Don't.
1: Соль FM. Погода.
2: 13 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов тепла. Вечером до 17.
1: Соленое лето на

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом, успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки сегодня все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
2: Не ради двух минут.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов тепла. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми — Сатурн Эра Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми — Сатурн Эра Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.
3: Придумал все понарошку.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Я не был.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на волнах.
2: Давай раз и навсегда.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом, успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки сегодня все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов тепла. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джейку в Перми Сатурн Рафта. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Рафта. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парад. Вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 3 44 11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Это радио, радио соляной столицы.
1: Твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно забыл.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом, успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки сегодня все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Лови.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов тепла. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов, 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-1-87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль FM.
2: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, тщательно обдумывайте любые денежные вопросы. Тельцы, этот день преподнесет немало сюрпризов. Близнецы, все складывается наилучшим образом, успокойтесь. Раки, близкие поддержат ваши идеи и мысли. Львы, настойчивость поможет добиться желаемого результата. Девы, не верьте всему, в чем вас пытаются убедить. Весы, ваш оптимизм придется многим по душе. Скорпионы, день порадует и пройдет в непринужденной обстановке. Стрельцы, взять себя в руки сегодня все-таки удастся. Козероги, не бросайте начатое, скоро вы увидите первые плоды трудов. Водолеи, выходите скорее из дома за яркими впечатлениями. Рыбы, обсудите происходящее с вами с людьми, которым вы доверяете. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 13 июня на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 23-25 градусов тепла. Вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: Джоджи Верра. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek напомнило, что аномальный перегрев смартфона и вздутие задней панели могут быть признаками скорого возгорания или даже взрыва устройства. Журналист Исмар Хрничевич рассказал о случае, который произошел с его родственником, и отметил, взрыв возможен только при серьезной неисправности батареи, хотя не каждая поломка приводит к огню. Перед воспламенением аккумулятор начинает хуже держать заряд, телефон быстро разряжается и сильнее греется даже при простых задачах. Это может быть началом теплового разгона, последнего предупреждающего сигнала. Смартфон также может самопроизвольно перезагружаться или выключаться, показывая при этом нормальный уровень заряда. Самый заметный признак – вздутие батареи, из-за которого задняя панель начинает отходить от корпуса. В таком случае устройство нужно немедленно перестать использовать и обратиться в сервис. Профильные наркологи предупреждают, постоянное употребление энергетиков может привести к хроническим паническим атакам. Мощные стимуляторы в составе таких напитков резко разгоняют нервную систему и повышают уровень возбуждения. Сразу после выпитой банки организм переходит в состояние повышенной боевой готовности. Учащается пульс, растет внутреннее напряжение. Эти физические реакции становятся триггером паники и запускают замкнутый круг. Симптомы вызывают страх, а страх усиливает симптомы. Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление энергетиков может закрепить этот механизм и сделать приступы частыми. Эксперты советуют внимательно относиться к своему состоянию и помнить, что чрезмерная стимуляция нервной системы – не безобидная привычка, а фактор риска для тревожных расстройств. Диетолог Лилиана Папалия назвала лук пари «зеленым золотом» и рекомендовала включать его в рацион. В интервью «La Nation» она объяснила, что этот продукт оздоравливает практически весь организм. Лук-пари помогает регулировать давление, снижает уровень плохого холестерина и гомоцистеина, показателя, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Он низкокалорийный, поэтому подходит тем, кто придерживается диеты. Папалия отмечает, что лук-пари поддерживает здоровье кишечника, улучшает усвоение питательных веществ, укрепляет иммунитет и снижает риск остеопороза. Эксперты напоминают, разнообразные овощи в рационе – простой способ поддерживать здоровье сердца и общее самочувствие. Крепкого здоровья и отличных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: Билджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас только самые интересные новости за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиолог Анна Ассенсио рассказала изданию HuffPost, что обычная ходьба способна сделать человека счастливее. По ее словам, наше эмоциональное состояние складывается из привязанностей, отношений, отдыха и привычки правильно двигаться, не изнуряя себя, а с заботой и вниманием к телу. Во время ходьбы улучшается работа нейронов и связь между ними. Такая активность повышает настроение, снижает стресс и помогает вернуть ощущение спокойствия. Ассенсио подчеркивает, что значение ходьбы для организма сопоставимо со сном. Это базовая потребность, которая поддерживает эмоциональное здоровье. Ученые напоминают, даже короткие прогулки каждый день могут заметно улучшить самочувствие и качество жизни. Специалисты портала XDA напомнили, что компьютер нужно чистить от пыли не реже одного раза в полгода-год. Журналист Танвер Сингх объяснил, что накопившаяся грязь мешает охлаждению компонентов, повышает температуру работы и ускоряет износ деталей. Очистка включает снятие крышки корпуса, продувка вентиляторов и удаление скопившейся пыли. Периодичность зависит от климата, но откладывать процедуру надолго не стоит. Со временем пыль начинает забивать кулеры, снижать производительность SSD и увеличивать нагрузку на блок питания. Сингх подчеркивает, игнорирование загрязнений напрямую снижает скорость работы ПК, а своевременная очистка помогает поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы устройства. Врач Майкл Мразинский рассказал изданию Daily Mirror о доступных способах снизить риск болезни Альцгеймера. По его словам, один из самых эффективных методов – регулярная физическая активность, которая улучшает кровоснабжение мозга. Он также советует постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет. Не менее важна социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение, освоение новых навыков, работа с психологом или консультантом помогает поддерживать работу мозга. Полезны и занятия, требующие решения задач. Даже простые пазлы или судоку создают так называемый когнитивный резерв и помогает мозгу дольше оставаться устойчивым к возрастным изменениям. Эксперты напоминают, такие привычки не заменяют медицинскую помощь, но могут стать частью стратегии поддержки здоровья мозга на долгие годы. Полезных новостей и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: Билджин Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджин, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek напомнило, что аномальный перегрев смартфона и вздутие задней панели могут быть признаками скорого возгорания или даже взрыва устройства. Журналист Исмар Хрничевич рассказал о случае, который произошел с его родственником, и отметил, взрыв возможен только при серьезной неисправности батареи, хотя не каждая поломка приводит к огню. Перед воспламенением аккумулятор начинает хуже держать заряд, телефон быстро разряжается и сильнее греется даже при простых задачах. Это может быть началом теплового разгона, последнего предупреждающего сигнала. Смартфон также может самопроизвольно перезагружаться или выключаться, показывая при этом нормальный уровень заряда. Самый заметный признак – вздутие батареи, из-за которого задняя панель начинает отходить от корпуса. В таком случае устройство нужно немедленно перестать использовать и обратиться в сервис. Профильные наркологи предупреждают, постоянное употребление энергетиков может привести к хроническим паническим атакам. Мощные стимуляторы в составе таких напитков резко разгоняют нервную систему и повышают уровень возбуждения. Сразу после выпитой банки организм переходит в состояние повышенной боевой готовности. Учащается пульс, растет внутреннее напряжение. Эти физические реакции становятся триггером паники и запускают замкнутый круг. Симптомы вызывают страх, а страх усиливает симптомы. Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление энергетиков может закрепить этот механизм и сделать приступы частыми. Эксперты советуют внимательно относиться к своему состоянию и помнить, что чрезмерная стимуляция нервной системы – не безобидная привычка, а фактор риска для тревожных расстройств. Диетолог Лилиана Папалия назвала лук пари «зеленым золотом» и рекомендовала включать его в рацион. В интервью «La Nation» она объяснила, что этот продукт оздоравливает практически весь организм. Лук-порей помогает регулировать давление, снижает уровень плохого холестерина и гомоцистеина, показателя, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Он низкокалорийный, поэтому подходит тем, кто придерживается диеты. Папалия отмечает, что лук-порей поддерживает здоровье кишечника, улучшает усвоение питательных веществ, укрепляет иммунитет и снижает риск остеопороза. Эксперты напоминают, разнообразные овощи в рационе – простой способ поддерживать здоровье сердца и общее самочувствие. Крепкого здоровья и отличных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня.
2: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Хит за хитом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас только самые интересные новости за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиолог Анна Ассенсио рассказала изданию HuffPost, что обычная ходьба способна сделать человека счастливее. По ее словам, наше эмоциональное состояние складывается из привязанностей, отношений, отдыха и привычки правильно двигаться, не изнуряя себя, а с заботой и вниманием к телу. Во время ходьбы улучшается работа нейронов и связь между ними. Такая активность повышает настроение, снижает стресс и помогает вернуть ощущение спокойствия. Ассенсио подчеркивает, что значение ходьбы для организма сопоставимо со сном. Это базовая потребность, которая поддерживает эмоциональное здоровье. Ученые напоминают, даже короткие прогулки каждый день могут заметно улучшить самочувствие и качество жизни. Специалисты портала XDA напомнили, что компьютер нужно чистить от пыли не реже одного раза в полгода-год. Журналист Танвер Сингх объяснил, что накопившаяся грязь мешает охлаждению компонентов, повышает температуру работы и ускоряет износ деталей. Очистка включает снятие крышки корпуса, продувка вентиляторов и удаление скопившейся пыли. Периодичность зависит от климата, но откладывать процедуру надолго не стоит. Со временем пыль начинает забивать кулеры, снижать производительность SSD и увеличивать нагрузку на блок питания. Сингх подчеркивает, игнорирование загрязнений напрямую снижает скорость работы ПК, а своевременная очистка помогает поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы устройства. Врач Майкл Мразинский рассказал изданию Daily Mirror о доступных способах снизить риск болезни Альцгеймера. По его словам, один из самых эффективных методов – регулярная физическая активность, которая улучшает кровоснабжение мозга. Он также советует постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет. Не менее важна социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение, освоение новых навыков, работа с психологом или консультантом помогает поддерживать работу мозга. Полезны и занятия, требующие решения задач. Даже простые пазлы или судоку создают так называемый когнитивный резерв и помогает мозгу дольше оставаться устойчивым к возрастным изменениям. Эксперты напоминают, такие привычки не заменяют медицинскую помощь, но могут стать частью стратегии поддержки здоровья мозга на долгие годы. Полезных новостей и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль FM».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM. Радио соляной столицы.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми – Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски, полный привод, хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на спеши. Шилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Все сложится. С новым Тенет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тенет Т4Л. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek напомнило, что аномальный перегрев смартфона и вздутие задней панели могут быть признаками скорого возгорания или даже взрыва устройства. Журналист Исмар Хрничевич рассказал о случае, который произошел с его родственником, и отметил, взрыв возможен только при серьезной неисправности батареи, хотя не каждая поломка приводит к огню. Перед воспламенением аккумулятор начинает хуже держать заряд, телефон быстро разряжается и сильнее греется даже при простых задачах. Это может быть началом теплового разгона, последнего предупреждающего сигнала. Смартфон также может самопроизвольно перезагружаться или выключаться, показывая при этом нормальный уровень заряда. Самый заметный признак – вздутие батареи, из-за которого задняя панель начинает отходить от корпуса. В таком случае устройство нужно немедленно перестать использовать и обратиться в сервис. Профильные наркологи предупреждают, постоянное употребление энергетиков может привести к хроническим паническим атакам. Мощные стимуляторы в составе таких напитков резко разгоняют нервную систему и повышают уровень возбуждения. Сразу после выпитой банки организм переходит в состояние повышенной боевой готовности. Учащается пульс, растет внутреннее напряжение. Эти физические реакции становятся триггером паники и запускают замкнутый круг. Симптомы вызывают страх, а страх усиливает симптомы. Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление энергетиков может закрепить этот механизм и сделать приступы частыми. Эксперты советуют внимательно относиться к своему состоянию и помнить, что чрезмерная стимуляция нервной системы – не безобидная привычка, а фактор риска для тревожных расстройств. Диетолог Лилиана Папалия назвала лук пари «зеленым золотом» и рекомендовала включать его в рацион. В интервью «La Nation» она объяснила, что этот продукт оздоравливает практически весь организм. Лук-порей помогает регулировать давление, снижает уровень плохого холестерина и гомоцистеина, показателя, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Он низкокалорийный, поэтому подходит тем, кто придерживается диеты. Папалия отмечает, что лук-порей поддерживает здоровье кишечника, улучшает усвоение питательных веществ, укрепляет иммунитет и снижает риск остеопороза. Эксперты напоминают, разнообразные овощи в рационе – простой способ поддерживать здоровье сердца и общее самочувствие. Крепкого здоровья и отличных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

вкусом. Живи со вкусом. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.
6: Новый

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Соленое лето

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас только самые интересные новости за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиолог Анна Ассенсио рассказала изданию HuffPost, что обычная ходьба способна сделать человека счастливее. По ее словам, наше эмоциональное состояние складывается из привязанностей, отношений, отдыха и привычки правильно двигаться, не изнуряя себя, а с заботой и вниманием к телу. Во время ходьбы улучшается работа нейронов и связь между ними. Такая активность повышает настроение, снижает стресс и помогает вернуть ощущение спокойствия. Ассенсио подчеркивает, что значение ходьбы для организма сопоставимо со сном. Это базовая потребность, которая поддерживает эмоциональное здоровье. Ученые напоминают, даже короткие прогулки каждый день могут заметно улучшить самочувствие и качество жизни. Специалисты портала XDA напомнили, что компьютер нужно чистить от пыли не реже одного раза в полгода-год. Журналист Танвер Сингх объяснил, что накопившаяся грязь мешает охлаждению компонентов, повышает температуру работы и ускоряет износ деталей. Очистка включает снятие крышки корпуса, продувка вентиляторов и удаление скопившейся пыли. Периодичность зависит от климата, но откладывать процедуру надолго не стоит. Со временем пыль начинает забивать кулеры, снижать производительность SSD и увеличивать нагрузку на блок питания. Сингх подчеркивает, игнорирование загрязнений напрямую снижает скорость работы ПК, а своевременная очистка помогает поддерживать стабильную производительность и продлевает срок службы устройства. Врач Майкл Мразинский рассказал изданию Daily Mirror о доступных способах снизить риск болезни Альцгеймера. По его словам, один из самых эффективных методов – регулярная физическая активность, которая улучшает кровоснабжение мозга. Он также советует постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет. Не менее важна социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение, освоение новых навыков, работа с психологом или консультантом помогает поддерживать работу мозга. Полезны и занятия, требующие решения задач. Даже простые пазлы или судоку создают так называемый когнитивный резерв и помогает мозгу дольше оставаться устойчивым к возрастным изменениям. Эксперты напоминают, такие привычки не заменяют медицинскую помощь, но могут стать частью стратегии поддержки здоровья мозга на долгие годы. Полезных новостей и отличного настроения желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города, в ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 23. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Утром до 19 градусов, днем до 26.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
10: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличных выходных желает вам команда «Радио Соль ФМ». В эфире новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. Издание How to Geek напомнило, что аномальный перегрев смартфона и вздутие задней панели могут быть признаками скорого возгорания или даже взрыва устройства. Журналист Исмар Хрничевич рассказал о случае, который произошел с его родственником, и отметил, взрыв возможен только при серьезной неисправности батареи, хотя не каждая поломка приводит к огню. Перед воспламенением аккумулятор начинает хуже держать заряд, телефон быстро разряжается и сильнее греется даже при простых задачах. Это может быть началом теплового разгона, последнего предупреждающего сигнала. Смартфон также может самопроизвольно перезагружаться или выключаться, показывая при этом нормальный уровень заряда. Самый заметный признак – вздутие батареи, из-за которого задняя панель начинает отходить от корпуса. В таком случае устройство нужно немедленно перестать использовать и обратиться в сервис. Профильные наркологи предупреждают, постоянное употребление энергетиков может привести к хроническим паническим атакам. Мощные стимуляторы в составе таких напитков резко разгоняют нервную систему и повышают уровень возбуждения. Сразу после выпитой банки организм переходит в состояние повышенной боевой готовности. Учащается пульс, растет внутреннее напряжение. Эти физические реакции становятся триггером паники и запускают замкнутый круг. Симптомы вызывают страх, а страх усиливает симптомы. Специалисты подчеркивают, что регулярное употребление энергетиков может закрепить этот механизм и сделать приступы частыми. Эксперты советуют внимательно относиться к своему состоянию и помнить, что чрезмерная стимуляция нервной системы – не безобидная привычка, а фактор риска для тревожных расстройств. Диетолог Лилиана Папалия назвала лук пари «зеленым золотом» и рекомендовала включать его в рацион. В интервью «La Nation» она объяснила, что этот продукт оздоравливает практически весь организм. Лук-порей помогает регулировать давление, снижает уровень плохого холестерина и гомоцистеина, показателя, связанного с риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Он низкокалорийный, поэтому подходит тем, кто придерживается диеты. Папалия отмечает, что лук-порей поддерживает здоровье кишечника, улучшает усвоение питательных веществ, укрепляет иммунитет и снижает риск остеопороза. Эксперты напоминают, разнообразные овощи в рационе – простой способ поддерживать здоровье сердца и общее самочувствие. Крепкого здоровья и отличных новостей желает вам команда «Радио Соль ФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 23. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Утром до 19 градусов, днем до 26.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится.
3: С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов, 328/1.
4: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
3: Ну, знаете, друзья, а что со мной такое происходит? Странный голос у меня какой-то. Я надеюсь, что вы меня прекрасно и хорошо слышите. Вот, и у вас будет все хорошо. Александр Соловьев
4: прямо сейчас вернет мне мой голос и получит
5: заветного пенделя
4: в дэнс-холле. Ну, оставил бы для дэнс-холла, но на самом деле. Ой, ребята, а я-то хотела сказать вам, что растеряла весь свой голос вчера на праздновании Дня России, Дня города Пермь и Дня Победы по Соликамске. А все почему? Потому что вчера была 9-я пятница по Пасхе, и весь Соликамск шумел, гудел и праздновал. Мальчишкам я, конечно же, еще отомщу, но это будет попозже. Вот. Ну, а прямо сейчас двухкассетник и Леся. О, вот это я, конечно же, обалдел. Представляете, если бы у меня был на самом деле вот такой голос. Это даже Ирине Забияке не снилось из группы Чили. Ну да ладно. Время совместной ностальгии уже наступило. Вот котик мой ошалел на футболке. Вы можете забегать в трансляцию и также офигевать сегодня от прямой трансляции и писать нам сообщение. Я тебе сейчас нажму, говорю о Сашке Соловьеву. Я потом на дэнс-холле на нем отыграюсь. Ну а прямо сейчас я вам напомню наши координаты. Итак, друзья, группа ВКонтакте vk.com/solfm. Иногда можно написать там в телеграм-канал, но я там периодически бываю, только мне лень, потому что мне хочется в сообщениях группы с вами общаться. Можете мне в личку писать, но ребятам это тоже не нравится, поэтому дублируйте и пишите нам уже в группу. Можно под постом, трансляция уже началась, там можно приветы свои передавать, и будет нам счастье. Давайте прямо сейчас мы уже начнем этот веселый двухкассетник.
2: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На 40.

божечки мои, друзья мои хорошие, самое время проговорить вам по теме, по важной и интересной теме, о которой мы сегодня будем говорить. А их у нас две. Сегодня я заглянула в календарь 13 июня, заметила, что сегодня мы отмечаем Всемирный день куклы и Международный день метания топора. И только Леся могла совместить эти две темы и спросить у

0: На даче, возможно, жарите шашлыки. У нас тут, кстати, жара нестерпимая. Казалось бы, обещали плюс 17 и долгий-долгий-долгий нескончаемый ливень. А посмотри, к солнышко, так что вы с нами нашаманили эту прекрасную погоду. Почему бы о ней тоже не поговорить? Поэтому мы, двухкассетник, продолжаем и не забываем о теме, в какие игрушки вы играли в детстве.
1: Для тех, кто умел на велике без рук.

0: круто. Ну а прямо сейчас двухкассетник, он продолжается. В какие игрушки вы играли в детстве? Об этом мы сегодня говорим. Ну и где же, конечно, было слышно мой прекрасный, громкий, зычный такой. Это мой внутренний голос начинал с вами двухкассетник, и поэтому девчонки на него откликнулись. Возле, так скажем, Руси, в Летнике, сидят самые замечательные девчонки. Ксюшка Зайцева, Даша Дернова, ну и, естественно, Соня Адлер тоже улетит от сообщения. Это девчонки команды КВН «Автодверь». Обожаю вас, мои хорошие, передаю вам большущий привет лично. Ну и если вы хотите кому-то передать привет, пишите мне, обязательно озвучу. Ну и про игрушки тоже напишите, хоть девочки вы и взрослые, а можно и в другие игрушки поиграть, правда? Вот, ну может быть вы до сих пор Барби коллекционируете, почему бы и нет. Об этом тоже обязательно напишите. Ну и я уже, как и обещала вам, зачитывать приветы. Давайте начну с трансляции. Все-таки, как-никак, обещала вам это сделать. Олег Корягин написал: «Приветик, Леся, с прошедшим тебя Днем России. Как вы встретили праздник вчера? У нас третий день, отмечаем День города Красноярска. Нам уже 398. Леся, поздравь нас с Днем города. А я передаю нашим дружным соседям, конечно же, хорошим нашим девочкам, Людмиле Михайловне и Галине Михайловне, большой привет. Они такие умнички, слушают тебя и обожают». Итак, девчонкам тоже огромнейший привет всему Красноярску. Огромнейший привет с праздником, с Днем города, с 398-летием. Нам очень безумно приятно быть частью вашего праздника, потому что привет обязательно улетит, и я думаю, что он достигнет своей цели. Ну и предлагают нам ровно через 2 года, это в 2028 году, приехать на юбилей Красноярска, уже 400-летие, и отвезти его, отметить, отпраздновать. И а почему бы и нет, на самом деле, друзья, мы, в принципе, довольно-таки и не против. Совершенно мы этот момент обсудим и обговорим. Ну, а пока 2 года мы просто так ждать не будем. Поэтому, если ты хочешь в своем городе, ну, желательно, конечно, в районе Пермского края, отметить дружно праздник, любой абсолютно, то День города, может быть, праздник, опять же, черничного пирога и так далее. Пиши нам сообщение группы, мы обязательно тебе ответим и приедем, и сделаем день твоего города, праздник твоего города самым классным, самым крутым, зажигательным, в самом нашем любимом и вкусном формате. Еще, кстати, привет передают из Архангельска. Алексей Сергеев нам об этом написал. Еще Андрюшка Хозяшев написал. Еще много других товарищей классных написали. Александр Пичу. Всем обязательно отвечу. Ну а пока послушайте замечательную композицию. Мистер Кредо, между прочим, вам сейчас петь будет. Поэтому делайте громче. Это двухкассетник на Соль ФМ.
1: Для тех, кто разбивал коленки и не признавался, потому что мама наругает.

0: Ну что, мы продолжаем наш двухкассетник. Итак, у нас уже на связи Красноярск, Архангельск, а теперь рулит Норильск, друзья мои. Итак, из Норильска большой привет от Александра Пичуева. Передаю привет соседу по гаражу Волкову Сергею и его супруге. Не судите строго за громкую музыку, ведь она предвещала максимальному двухкассетнику и движу в этот прекрасный вечер. Норильск рулит, пишет Александр Пичуев, а мы с этим абсолютно согласны. Друзья, пишите ваш привет и поздравления. Не забывайте о том, что мы говорим сегодня. Какие игрушки у вас были в детстве, в какие игрушки вы играли? Ну, а мы продолжаем. Добрый день, а можно передать привет Денису Кычанову? Спасибо большое, пишет Анатолий Морозов. Да без проблем. Прямо сейчас мы этот привет тоже озвучили. Ну и мы говорим о том, что сегодня Всемирный день куклы. Это ежегодный, между прочим, праздник. Давайте я надену на очки, немножко пофилософствую. Праздник отмечается во вторую субботу июня. И вообще был учрежден некой женщиной-коллекционером старинных кукол и писательницей. Она призывала людей в этот день дарить куклы детям, которые не могут себе этого позволить. А что, прекрасная благотворительная штука. Если вам есть у вас такая возможность подарить кому-то куклу, не медлите, делайте это прямо здесь и прямо сейчас. Ну, а эмблема вот этого торжества Международного дня куклы – это изображение девочки с куклой в руках. Поэтому, если у вас есть и с собой какие-то куклы, если вы пришли домой и решили так поностальгировать во время двухкассетника, возьмите любую куклу, будь это мягкая игрушка, там, я не знаю, реально кукла Барби, обнимите ее, прижмите к себе, вспомните самые счастливые моменты, проведенные с этой куклой. Мальчики, я сейчас не про вас, вы берете машинку, вертолетики, я не знаю, конструкторы, тоже так ласково обнимаете, ностальгируете, говорите: «Господи, спасибо тебе за детство, это моя любимая игрушка», и будет вам счастье в том числе. Далее пишут нам еще, кстати, привет от Олега. Спрашивает он у нашего диджея Кирилла М. Как вы отпраздновали свой день рождения на прошлой неделе, воскресенье? С прошедшим вас, Кирилл, днем рождения. Желаю яркого настроения, крепкого здоровья, счастья, удачи в работе, достатка как минимум, чтобы прибавили вдвоем с Лесей на все 100. Правильно. А Саша Соловьеву нет, он мой голос украл в начале двухкассетника. Кстати, если вы только что к нам подключились и вообще не в курсе событий, можете немножечко отмотать трансляцию назад и посмотреть самое начало. Оно вас точно удивит. Ну и продолжаем этот двухкассетник вместе.
1: Двухкассетник на Соли ФМ. Танцуем под радио.
2: This is good. I told you, that's the

0: good.
1: I told you, they're the best.
2: Для тех, кто смеялся над шутками Петросяна даже при повторе его передачи на следующий день.

0: Я типичная женщина, поэтому я задела технику. Если вдруг в трансляции я куда-то пропала, сообщите мне об этом, пожалуйста. Но наверняка уже все хорошо. А что вам нужно сделать? Вам нужно заглянуть в прямую трансляцию, посмотреть, как я там хороша со своим котом на футболке. Ну и написать в трансляции большой привет, поздравление, пожелание, совет, все что угодно. А может быть, это сообщение будет связано со Всемирным днем куклы, ну или с Международным днем метания топора. Мы это дело объединили и решили поговорить, в какие игрушки вы играли в детстве. Ну а пока продолжу вашими приветами. Андрей Хозяшев написал: «Добрый вечерок, любимая радио СЛФМ. Снова мы вместе на трансляции собрались. Леся с нами. Ура, зажигаем. Ура, ура, товарищи». Я даже вот, кстати, сейчас напишу вот это вот заветное «ура» в качестве ответа, потому что, ну, вам, я думаю, стикер от меня тоже приятно получать. Почему бы и нет? Алексей Краснов нам написал, если я не ошибаюсь, это Тюмень. «Добрый день, Леся. Передай, пожалуйста, привет моей солнышке Олечке Г. Я хочу сказать, что очень сильно ее люблю. Жду с вахты, соскучился очень. Увидеть хочу тебя, обнять, поцеловать и съездить уже на соленое озеро Соль-Илецк. И заранее спасибо большое нам, этой команде Соль-ФМ передает». И... кстати, Алексей написал: «С днем рождения, всех благ». Но нет, день рождения не у меня. Я понимаю, что у нас в Тюмени разные часовые пояса, но не настолько. Вот, поэтому днюха была у нашего диджея Кирилла М. И поэтому ему огромный-огромный привет. И пусть вот это вот очарование праздника дня рождения продлится. И это будет очень-очень здорово. Далее написали нам еще одно сообщение о том, что, значит, Антон Тихонов сегодня сообщение нам не напишет из Красноярска. А все почему? Потому что у него есть веская причина. Парень отдыхает в детском лагере «Гренада» и вернется только в конце июня. Слушайте, ребята, а если вы сейчас где-нибудь отдыхаете там в лагерях пионерских, там еще где-нибудь пионерских, вот это я, конечно, завернул. Но мне, как матери всея двухкассетника, можно такое говорить. Мы, в принципе, в одном из ближайших двухкассетников об этом тоже поговорим, об этом, о отдыхе, об отдыхе в летнем лагере. Поэтому готовьтесь к этой теме. Ну а пока, в какие игрушки вы играли, об этом тоже пишите, не забывайте делиться и хвастаться тем, где вы нас слушаете и по какому это дело событие. Ну, наверняка, может быть, это шашлыки, день рождения, может быть, второй день свадьбы, а почему бы и нет, мы обязательно всех вас с удовольствием поздравим. Вики.com/LFM, пиши нам обязательно, и мы с удовольствием прочитаем ваши сообщения.
1: Для тех, у кого была своя собственная пружинка «Радуга».

0: все как одна семья большая. Нет, мы никто здесь не против друг друга. Мы здесь все на одной волне, на волне Соль ФМ. Это двухкассетник с Лесей. Ой, мы обсуждаем ваши любимые игрушки детства, потому что сегодня отмечаем Всемирный день куклы и Международный день метания топора. Кстати, про куклы. Самая древняя из дошедших до нас игрушек — это деревянная фигурка с волосами из глиняных бусин. Ей более 4000 лет. Вы представляете, была найдена в Фивах в могиле египетского фараона. Вот так вот. И они использовались в религиозных обрядах, как амулеты и даже как, внимание, политический инструмент. Так что, если вам подарят куклу, надо будет немножечко об этом поразмыслить. Мало ли чего. Еще парочка приветов прибежала, прежде чем мы перемахнем границу и на следующий час уже убежим с двухкассетником. Алексей Краснов продолжает. Лесь, поздравь, пожалуйста, парня классного. Димка Марарь отмечает сегодня день рождения. Ему 38 лет. Желаю ему здоровья, счастья, успехов, любви, благополучия. А деньги? А деньги уже с нас. Ну, в смысле, пожелания денег, а не то, чтобы вы подумали. Поэтому, Димка, желаем тебе много-много денег и отметь день рождения максимально достойно. Круто, чтобы потом еще долго-долго время вспоминал это замечательное событие. Олег Корягин нам написал. Лесь, чуть не забыл. К 400-летию в Красноярске уже метро построят. Вот, он строят с 2025 года, с августа месяца. Милый мой, вот у меня есть друг из Омска, Леша Матвеев. Мы ему большущий привет передаем. Там вообще... Вообще очень классные дела были с метро. Раскопали, а потом подумали, 9 миллионов много, закопали. И я была, кстати, на этом месте, там как раз первый вход в метро. Это как арт-объект уже получился, поэтому... Тоже, в принципе, есть. Но как только построят метро, так обязательно и приедем. Честное слово, приглашайте нас на любое мероприятие, на любое событие. Мы станем его таким бесценным украшением. Поэтому не забывай, дискотека Соль ФМ можно вполне себе легко устроить в твоем городе. Приглашай нашу команду. Мы с удовольствием все это дело сделаем. Вера нам написала. Добрый вечер. Хочу передать привет своим подружкам Оксане Сивко и Лазаревой Нине и своей любимой доченьке Валерии. А поставьте песню Димана Брюханова «Красавица». Ну, слушайте, у нас двухкассетник другого формата. Если вы хотите какую-нибудь песенку заказать, попросить и так далее, для этого у нас существует соленый алё по будням. А в выходные мы просто отдыхаем, зажигаем в ритмах двухкассетника и дэнс-холла, который, кстати, после двухкассетника тоже обязательно будет, про это не забывайте. Все, я с вами временно прощаюсь до следующего часа. Мы обязательно с вами услышимся, и будет вам счастье. Не забываем, не отключаемся, мы обязательно продолжим разговор о ваших любимых куклах и, конечно же, поговорим о ваших приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах.
1: Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 23. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Утром до 19 градусов, днем до 26.
1: Реклама на Соль FM. Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООС «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: 10 авто! В Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформляют.
9: распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
11: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
12: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках и порядке получения в отделе продаж.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
14: Для тех, кто умел делать ежиков из пробок, пепельницы из банок и рыбку из

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города.
1: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбавляем. Бойников, Тетрис, Танчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
2: Нет, ну вы заметили, уже час прошел. Я вот тоже не заметила, потому что время с вами летит незаметно. Это очень-очень круто. Тем, кто только что к нам подключился, напоминаю, это двухкассетник Леся. О, живой прямой эфир. И это очень-очень классно, друзья мои. На Соль FM мы с вами встретились, чтобы поностальгировать вместе о своих прекрасных, чудесных 90-х. Хоть говорят, нелегкое время было, но нам есть о чем вспомнить и есть о чем поговорить. Вот Сашка Соловьев тоже готовится к прямому эфиру, приходит сюда, тоскует, ностальгирует. Не твое время, Саша, хочется сказать. А вот в мое время классные приветы, поздравления, пожелания, советы, ну и так далее. И в твое тоже хорошо будет еще. Придет твое время, хочется мне сказать. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Ваши приветы тоже прилетели. Я их совсем скоро зачитаю. Ну а пока напомню, о чем мы сегодня говорим. В какие любимые игрушки вы играли в детстве? Может быть, били палкой крапиву? Может быть, вы 12 палочек играли и так далее? Катали машинку? Роняли мишку на пол, в конце концов? Собирали Барби, просто в куколки играли, а может, вообще не играли в куклы? И тогда у меня к вам вопросики. Но в любом случае, свои вопросы, привет, поздравления, пожелания, советы вы можете кидать нам в группу ВКонтакте vk.com/solofm, в сообщениях группы под постом нашего поста, хорошо я так сказала, о нашей теме. Вот, и в трансляцию тоже не забывай писать все привет, с удовольствием озвучу, будем частью вашего праздника, вашего настроения и вашей атмосферы еще как минимум ближайший час, поэтому оставайтесь с нами. Ну и естественно, ну как же без этой песни и сегодня, поэтому делайте громче, двухкассетник мы продолжаем, мы крутим на полную, совсем скоро я перейду к вашим приветам.
1: Двухкассетник. Шоу из 90-х на Соль FM.

Эх, Ираклий Перцхалава, какой шикарный трек на все времена спел. Вова Чума, по-моему, потрясающе. Ну, а Денис Карташов нам написал: с Олифом вы классные. Ну, а мы не спорим совершенно. Мы, собственно говоря, даже приветствуем это и довольны этим событием. У нас там накопились ваши приветы, поздравления, пожелания, советы. Павел Шулятев нам написал из Часового: добрый день, Солифэм, люблю очень своих девочек, жену Альфию и дочку Полину. Пух, подписал Павел. Ваше сообщение мы зачитали, и я думаю, что вы как раз послушали. Девчонки теперь ваши несказанно этому рады. Девушка с ником Мамочка Мамуля, а кто мы такие, чтобы спорить с мамами, пишет там следующее: всем привет! Передаю привет жителям Гремячинска, кушаем азу по-татарски. Игры, резиночки, салки, ножичек. Это, я надеюсь, вы вспоминаете, а не во время азу по-татарски поедая, в это все играете. С ножичками, кстати, будьте аккуратны. Всех люблю, люблю тебя, мамуля моя, Фадеева Дарья. Желаю всем крепкого здоровья, всего самого наилучшего своей маменьке вдвойне. Ну и здорово, мамочек надо беречь, на самом деле, написала это сообщение Анюта. Вам, ребята, приятного аппетита вообще всему Гремячинску. Кстати, давненько мы у вас не были. Не желаете ли дискотеку с Олифэм? Я такая подхожу, как официант, такая: не желаете ли на десерт? В общем, если вы хотите праздник в своем городе, пишите нам в группу и в сообщениях. vk.com/solfm. Обязательно нас организовывайте, мы с удовольствием вам, к вам приедем и станем частью вашего праздника. Почему-то так хочется летом куда-то съездить и быть с вами где-то рядом, так что пишите, и будет здорово. Всему Гремячинску огромный-преогромный привет. Евгений Черников нам написал: передать привет Сереге Попову с Добрянки. А взять

0: и передали. А вот так вот, а мы такие, а можем себе позволить. Вот взяли мы и передали. Большой-большой привет. В трансляции нам тоже написали, сейчас забегу. Олег пишет, а завтра день у нас пройдет, завтра еще у нас пройдет праздник, день города, и до следующего года, 11 июня 2027. Каждый год, короче, проходит 4 раза день города. А, каждый день, с 11 по 14 июня. Ничего себе, Красноярск себе может позволить. Вот этот бюджет, вот это я понимаю. Вот это вы большие молодцы. Очередные приветы я с удовольствием зачитаю совсем скоро. И не забывайте, вообще-то у нас сегодня очень важная тема. Мы обсуждаем, в какие игрушки вы играли в детстве. Между прочим, Анюта большая молодец, сразу нам все это дело написала. Напомню, в Гремячинске ребята в детстве играли в игры, в резиночки, салки и ножички. Во что играли вы, напишите нам. Нам действительно интересно, мы об этом обязательно скоро поговорим.
1: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: Выпускник первой фабрики Миша Гребенщиков был прямо сейчас в ваших приемниках. Это ж только подумать. 25 лет назад, четверть века. Ну, в общем, говорят, кстати, продюсеры о том, что фабрику они хотят восстановить. Да, вот эту вот ту самую, я чуть не сказала советскую фабрику, но почти, господи. Фабрика 90-е нулевые, ой, господи, какая прелесть. Я бы вот такой бы проект возродила. Кстати, о возрождении чего-то такого из вашего детства мы тоже об этом обязательно поговорим в ближайших двухкассетниках. Видите, я вам спойлерю тему, между прочим. А, кстати, а можно в двухкассетнике такими словами аргументировать и говорить? Интересно. Давайте все-таки вернемся в прошлое, будем говорить о ваших любимых игрушках, о том, чем вы занимались в детстве. Ну и не забывая про ваши приветы, поздравления, пожелания, советы и как раз-таки о том, где вы сейчас находитесь, что вы делаете в то время, пока идет двухкассетник. Возможно, фоном, а возможно, даже такими, скажем, частью вашей компании основной. Будет приятно. Александр Пичуев нам написал, попросил повторить свое сообщение, свой привет, потому что Норильск немножко прослушал. Итак, передают привет соседу по гаражу Волкову Сергею и его супруге. Не судите строго за громкую музыку, ведь она предвещает максимальному двухкассетнику и движу в этот прекрасный вечер. Норильск рулит. Все, Сашка, я снова прочитал сообщение. Дай бог, ты, конечно же, его услышал. Это будет максимально здорово. Лариса Рожна нам написала. Сейчас мы обязательно прочитаем это сообщение. Добрый вечер. Передаю привет маме Тане, которая сейчас окучивает картошку, и папе Славе, а также всему Белобородово. Так, значит, мама работает, папа красивый. А чем же занимается Лариса? Лариса, расскажи нам, потому что максимально тоже это дело интересно. А Олег Корягин всем желает приятного чаепития. Кстати, Кириллу М. он тоже передает привет, поэтому очень здорово. Леся обязательно тоже чайку попьет с какими-нибудь вкусными вкусняшками. Это будет здорово. А Олег, кстати, продолжает. Леся, спасибо тебе за отличные танцы. Танцуешь здорово на все 100. Ну, слушайте, а это приятно. А все почему? Потому что ребята находятся в трансляции, заглядывают туда и пишут комментарии, сообщения. Ты тоже это делай. И не забывай писать о том, чем ты сейчас занимаешься и в какие игры ты играл в детстве. Андрюшка Хозяшев пишет, что Леся наша зажигалочка, а мне приятно. Приятно на самом деле. Пишите, потому что будет очень-очень здорово, если вы что-нибудь хорошее, доброе, светлое мне напишите. Двухкассетник наш продолжается. Делайте громче. Совсем скоро буду озвучивать очередную порцию ваших приветов.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

0: чуть подожди. Как жаль, что с тобою, кроха, кроха, не встретимся вновь.
1: Мы встретимся вновь обязательно, пока прощаться еще рано, еще не все приветы ваши озвучены. Оля Позднякова нам написала: добрый субботний вечер, хочу передать привет тем, кто сейчас на работе, на складе. Держитесь, ребята, скоро домой. И пора заглянуть в приветы в сообщениях группы, а то уже я там вижу дополнительными всплывающими сообщениями знаки вопроса, а значит уже люди пишут и говорят: где мое сообщение? Сейчас все будет, не переживайте. Леся открывает ящик с вашими приветами, и, значит, мы зачитываем их с удовольствием. Светлана нам написала: передайте, пожалуйста, привет семьям Сухорословым. Я вот так прочитаю, потому что боюсь ошибиться с ударением, но я думаю, что все нормально. Сыпачевым. И поставьте, пожалуйста, песню Анжелики Варум «Зимняя вишня». Еще раз напоминаю всем, что формат двухкассетника и следующего дэнс-холла как раз не подразумевает песни по заявкам. Мы слушаем уже готовые плейлисты, но я надеюсь, они собраны так, что ваш настроение тоже на подъеме и на 80-м уровне. А все приветы по заказу, я имею в виду с песнями, вы можете озвучить с Алёна Малё, поэтому запоминайте ваши хотелки и с удовольствием пишите Александру Соловьеву по будням, он обязательно их озвучит. Дениска Карташов пишет, что играли в пекаря и в пробке. О, прикольно. А если подробнее напиши, что это за игры, нам это будет максимально интересно, я с удовольствием вам об этом расскажу. Олечка нам написала: Белькова из Чусового. Привет, Салифэм. Передай привет моим любимым бельчатам, мужу Диме, сыночку Матвею. Плов был огонь. Спасибо, написала Оля. Я надеюсь, что все-таки не в буквальном смысле огонь, потому что, ну, если плов сгорел, то все, хана. Надеюсь, что все было действительно вкусно и аппетитно, как и наш двухкассетник. Евгений Черников нам написал: спасибо большое за то, что передали привет в Добрянку, и нам об этом тоже очень приятно знать. Анютка нам отвечает: также люблю безгранично свою семью, Юрочку, моего мужа, Ульяночку люблю, Тонечку люблю, Вовочку люблю, и всем хорошего настроения. Ваша любимая мама Анюта из Гремячинска написала. Далее Анастасия. А песню можно заказать на день рождения маме? Только что об этом говорили. Нет, песню заказать нельзя, но вот поздравить с днем рождения с превеликим удовольствием можно, это будет здорово. Ксюша Каблукова нам написала: здравствуйте. Тоже поставьте песню «Фабрика звезд», понимаешь? Нет, ни в коем случае. Главное, чтобы понимали вы. Песни по заявкам мы не ставим, но с удовольствием озвучим ваш привет, поздравления, пожелания, советы и информацию о том, как вы проводите эту замечательную субботу. Еще парочку приветов к нам прилетело, совсем скоро их зачитаю, поэтому не переключайтесь, слушайте громко. Двухкассетник на Соль ФМ.
2: Двухкассетник на Соль ФМ. Танцуем под радио.

0: Господи, какие замечательные композиции достались мне в двухкассетнике. Обожаю, нет слов. Все-таки современная музыка — это современная. Вот когда ты в двухкассетнике ностальгируешь, слушаешь ту самую композицию, которая связана с твоим выпускным или первой любовью, или там, я не знаю, встречи закатов, рассветов, это максимально прекрасно. Ладно, быстро читаю ваши сообщения, ибо их накопилось очень и очень много. Александр Максимов нам из Красновишерска написал: «Привет мамочке Вере Николаевне, супруге Валентине Анатольевне. Большой привет». Я прям тут же и отвечаю, что сделано, отправлено сообщение. Ура, ура, ура. Виктория Александровна нам пишет: «Передаю привет семье Бакулиных». И это очень здорово, тоже передали большой привет. Олечка нам написала: «Беликова, большое спасибо, муж доволен и услышал». Ну а что нам еще надо, когда, вернее, не когда, а что нужно сделать, да, чтобы муж был доволен и счастливый. Далее ваш привет. Сергей Ильин из Подмосковья пишет: «Подмосковье на связи, передаю привет и всем тем, кто настроен на частоту Соли ФМ, передаю привет в Вильвию сестренке Елене Тимгановой». Далее Аня Семеновна нам написала: «Здравствуйте, наша дорогая Леся, экватор веселья». Так меня еще никто не называл. Безумно приятно, буду себя теперь называть именно так. «Хочу поздравить всех моих одногруппников с окончанием сданной сессии 4-го курса медицинского института. Ура! Всех с началом каникул, всех наших деток из Красноярска. Хорошего отдыха, насыщенного отдыха. Передаю привет всем, кто сейчас в пути, в том числе моя семья отдыхает сейчас. Сын Вячеслав, внучка Маша отдыхают в Сочи и слушают радио Соль ФМ». А это приятно. А это приятно. Я прям, знаете, когда двухкассетник веду, ставлю сразу, представляю карту России и выставляю флажочки незримые там, где вы сейчас находитесь. Далее. «Где мои сообщения?» — пишет Сергей Ильин. «Так вот же они, слушайте громче». Алена Шаламова нам написала: «Передаю привет семье Красильниковых, город Чердынь. Желаю отличных выходных, хорошего настроения». Денис Карташов пишет, что сейчас работает в огороде под наши треки. И Денис очень любит свою Леночку. У Анны Семеновны скоро день рождения. Обязательно с удовольствием поздравим. Анна Семеновна передает привет и поздравляет Кирилла М. с прошедшим днем рождения. Далее Андрей Ярушин написал: «Ярушиной Татьяне Суксуна передайте большой привет от мужа Андрея с ее тяжелой рабочей недели. Поздравляю, пусть у нее все получится и не переживает ни о чем». Но это здорово, когда все рядом. У меня 20 секунд, чтобы с вами попрощаться, пожелать вам прекраснейшего настроения, попросить не переключаться, потому что сразу после двухкассетника будет дэнс-холл с Александром Соловьевым и Денисом Ширяевым. Леся с вами таки прощается до следующей субботы, желает вам чудесного настроения. Обязательно услышимся. Все, с вами всем пока-пока-пока.
1: Соль ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 23. По северу будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Утром до 19 градусов, днем до 26.
1: Реклама на Соль ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новый

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера АМОДА и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые АМОДА и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное – с комфортом.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
5: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8342. 205-251-87.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Двухкассетник. Каждую субботу.
8: Каждую субботу. С 7 часов вечера. На Соль-ФМ.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

за то, что сделала такие славные, классные последние два часа. Большое спасибо за микс 90-х тем диджеям, которые собрали плейлист. А сейчас большое спасибо тем, кто сейчас отправит самые вкусные сообщения в эфир Радио Салифам в стиле Dance Hall. Пиши, не стесняйся, с вами на связи Александр Соловьев за микшерским пультом, который делает вам музыку Денис Ширяев. Делай громче, зажигай вместе с нами, и, что самое главное, делай эту субботу.

С Майкора Екатерина Мелехина пишет нам. Стоп. Ребята, хочется сразу уточнить маленькие детали. Песни мы не ставим. Ну, в смысле, мы ставим треки, но ставим тот сет, который сделает ваш вечер очень-очень жарким. Жарким в стиле дэнс-холл, клубная танцевальная музыка. И, конечно же, только позитив от меня. Меня зовут Александр Соловьев и от Дениса Ширяева. Он сегодня диджей. Ну, и от наших радиослушателей, которые отправляют приветы. Насчет приветов, куда отправлять, чтобы это все было озвучено, отправить можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/lfm, а также нам на наш телеграм-канал Радио СЛФМ тоже пиши. В общем, личные сообщения, чат видеотрансляции где-то под постом, обязательно все

Помните, как раньше в мультфильме говорили, да вас и там, и тут передают. На самом деле вы тоже можете этому поспособствовать. Вот представляете, отправляете привет сейчас где-нибудь на шашлыках, где-то на празднике, в день рождения, в юбилей, возможно, совместной жизни, юбилей. В общем, можешь отправить сообщение, и про тебя еще и расскажут, и тут специально про тебя и скажут. И тебя и там, и тут передают. Прекрасно, да. Это у меня вот отголоски сейчас двухкассетника, или если он на меня смотрит, вот поэтому и заразило меня этим восхитительным настроением из 90-х. Но нужно потихонечку отходить, уже переключаться немножко на клубную музыку. Так вот, сейчас у нас прилетело сообщение от Евгении Тарасовой. Добрый вечер, из Кудымкара, кстати, данное сообщение. Хотим поздравить с днем рождения Коншину Марину. Хотим пожелать большого-большого счастья. Поздравляем вас с днем рождения, тепла, счастья, радости, всего самого веселого, замечательного и только восхитительного. Юлия Мелехина тоже оставила сообщение буквально только что, что она пишет. Большой привет компании из Майкора, особенно Сергею Савинову. Большущий привет отправляем, хорошего настроения желаем, зажигайте вместе с нами.

Не забывай, дорогой друг или подруга, ну, как хотите, можете просто быть уважаемым человеком, уважаемым слушателем радио Салют.ФМ. Просто делай громче прямо сейчас так, чтобы все соседи услышали и зажигали вместе с нами. Готовы?

0: Ну и, конечно же, Юлии Мелехиной тоже привет еще раз отправляем. Только что еще прилетело и поздравление. Елена Дерябина пишет нам: поздравляем с днем рождения Марину, конченую из Кудынкера. И поставьте, пожалуйста, песню. Еще раз напоминаю, песни мы не ставим сейчас по музыкальным заявкам с Алиной Алло. У нас по понедельникам, точнее, с понедельника. Ну ладно, скажу так, по понедельникам, по вторникам, по средам, по четвергам, по пятницам, да, с 16:00 в это время пишите и отправляйте музыкальные заявки. Тогда можем поставить сейчас. На данный момент у нас нет такой возможности для вас суперсет от Дениса Ширяева, поэтому ваш привет и поздравления обязательно прозвучат. Но пропустили еще один важный момент. Это, конечно же, тема дня рождения. Марина отмечает день рождения. Отмечаем вместе с вами, между прочим. Вот тут большая компания собралась у нас в студии, тоже отмечают. Давайте все вместе поздравим Марину с днем рождения. Марина, с днем рождения 3-4.
1: Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения!
0: Вот так мы поздравляем с днем рождения, так что тоже поздравляю. Если что, постараемся что-нибудь такое оригинальное сделать с поздравлением твоего лучшего друга, подруги, мамы, папы, дяди, тети, в общем, бабушки, дедушки тоже. Кстати, бабушки и дедушки тоже отмечают сегодня день рождения и тоже слушают Dance School. Возьми да поздравь, ничего здесь проблемного, как говорится, нет. Пиши, главное.

сначала думал, что у нас здесь в студии становится жарко от того, что у нас кондиционер настроен на 26 градусов. Но на самом деле для троих это на самом деле жарко. Но на самом деле вот 100% это жарко становится от сообщений слушателей радио СЛФМ и от, конечно же, музыки, которую делает и ставит сейчас в эфире радио СЛФМ Денис Ширяев. Так что вперед тоже пиши, отправляй свои самые-самые пламенные жаркие приветы в эфире. Обязательно озвучит Александр Соловьев, то есть я.

Еще прилетело супер поздравление. Поздравление от Любови Дроздовой. Хочу поздравить Михаила Максимова из Добрянки. С днем рождения, желаю счастья, здоровья и побольше радостных дней. Твоя Любушка подписалась в Добрянку. Отправляем всем слушателям радио СЛФМ. Михаила, поздравляем! С днем рождения!

Если ты сейчас танцуешь вместе с нами, тогда знай, мы тоже танцуем. А почему бы и нет? Самое главное, чтобы создавать этот движ и создавать что-то очень энергичное и просто наслаждаться сегодняшней субботой и этим временем на часах 21:29 означает, что пришло время напомнить тебе, дорогой друг, подруга и просто уважаемый человек, если вдруг ты так подумал, какой я тебе там друг, братан, вот меня тут тоже... Иногда называют странное слово. Но так или иначе, пиши. Если напишешь «друг, передай привет» или там «братан, передай привет», обязательно озвучу твое сообщение. Оставить сообщение можно в группе ВКонтакте «Радио Соль ФМ» по адресу vk.com/solofm в чат видеотрансляции или в личные сообщения группы или где-то под постом. Все увижу, все прочту. Также телеграм-канал «Радио Соль ФМ» тоже работает на очереди. Сообщение от Марии Ситевой. Большой привет, она, огромный привет семье из Майкора отправляет, семье Мелехиных, Савиновых, Сетевых, Ивановых, а может Ивановых, да, Швецовых. Спасибо Михаилу за вкусный плов, а Константину за шашлык. А я знаю, в чем мы с вами, кстати, похожи, ну, по крайней мере, с Константином тоже шашлычник. Сам шашлык не делаю, но я его постоянно на мангаре жарю. Но не все время, не 24 часа в сутки, а вот именно когда тоже начинаются какие-то празднования. Так или иначе, прекрасного отдыха и самого вкусного, ну, уже ужина получается, и самой вкусной музыки на радио Соль ФМ тоже хочется пожелать.

друзей. Ну и, конечно же, будь просто хорошим человеком всегда, везде и повсюду. Ему крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения желаний, всех благ тебе, сынок. Песню. А вот я поговорю насчет этой песни, возможно, его поставят буквально скоро. Недавно, ну как недавно, тоже 30 минут назад ставила сообщение мама, ну как без нее. Светлана Соловьева пишет нам: Солюшка, приветик, приятного всем вечера, большое спасибо, мамуль, тебе того же побольше. И просто всегда всего самого замечательного, люблю тебя. Далее, Андрей Ярушин оставил сообщение, причем в чате видеотрансляции, которое было вчера. Поздравьте с юбилеем Тархову Светлану Николаевну. Ей исполнилось 55 лет, а семье Ярушиных Суксон на связи. Огромный привет Светлане Николаевне. Долгих лет жизни, в здравии. И просто будьте всегда на позитиве, что бы ни случилось. Андрею большой респект, семье Ярушиных тем более. Ну и в конце концов еще раз поздравляем с

одном сайте нашу видеотрансляцию, на другой странице другой сайт нашей видеотрансляции и с третьей страницы видеотрансляцию. Грубо говоря, это все есть ВКонтакте. ВКонтакте, в чем проблема? Ты, почему вы не можете сделать? В конце концов, просто нормально, чтобы все работало. Хватит что-то новое придумывать, просто сделайте старое нормальным. Вот и все.

Человек это понял. Так, Павел Румянцев пишет нам: привет, радио СЛФМ. Передаю большой привет всему Мантурово, всей Шарье, и всем желаю отличный вечер субботы. И поставьте, пожалуйста, не ставим мы песни. Не ставим, вот никак не поставим. Вот не получается у нас поставить. Вот не ставим мы. Но песня, кстати, заявка классная. Можете ее отправить, это музыкальную заявку, в понедельник в 16:00. А потом Тоха свой оставил сообщение: привет, радио Соль ФМ. Передаю привет всему Пермскому краю. Тебе тоже большущий привет. Делай громче и наслаждайся хорошей музыкой в режиме Dance Hall.

Если нормальная, тогда можете к нам с Аликом завести. А почему бы и нет? Всего лишь 3 часа езды, как говорится. Но, так или иначе, вам хорошего улова и прекрасной музыки. И просто класс.

сейчас представляю. Ну, не знаю, у меня просто бывают такие маленькие интересные короткометражки в голове возникают. Вот представляю, сейчас на водоканале у Пермских ГРЭС рыбы такие плавниками в ритм музыки в дэнс-холл просто виляют туда-сюда, разбрасывают рыбу. Рыбаки все сырые, потому что рыбы не хотят, чтобы их ловили, но они ловят, а потом получается вкусный плов. Плов с рыбой. Это как называется? Не знаю. Уха, наверное, тогда уж получится вкусная. Вам хорошего дня и прекрасного настроения еще хочется пожелать. Так, заглядывая в чат видеотрансляции, что у нас здесь происходит? Что происходит? Спасибо, спасибо. Ну так, мужики, и мы и общаемся. Ну и что еще? Пару приветиков можно отправить своим любимым. Почему бы и нет? Напишите женам там, друзьям напишите, маме, папе, дяде, тете, там, бабушке, дедушке, кто у вас есть, в конце концов, дочь, сына, в конце концов, если вдруг у вас есть правнук или правнучка, тоже можете написать, почему бы и нет. Отправим с удовольствием, отправим по волнам радио с LFM, чтобы позитив ваш точно дошел до своего адресата.

Пока возвращает голову Денис Ширяева в видеотрансляции. Не знаю, вернули, не вернули. Надо посмотреть. Так вот, посмотрю сейчас. О, да, вот. А вот теперь, теперь нормально. Да, вот очень хорошо получилось. Большое спасибо Кириллу Митракову. Тот человек, который делал раньше нам... Что он делал? Да он все делает. Ему тоже большой привет отправляем. Он здесь вот сюда, в студию, буквально со мной. Вот так вот поздороваемся. Мы с тобой никогда так не здоровались, кстати. Да, ты молодец, супер, хочешь обнимашек, дай тебе обниму, ты супер лучший человек. Так, у нас есть сообщение от Андрея Козяшева. Приветствует он крутое шоу Dance Call, даже не знаю, кто это. Ну ладно, ладно, большое спасибо, реально приятно. Вчера тусили, и сейчас продолжаем делать вечер позитивным. Продолжаем.

Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Я не знаю, сейчас на данный момент, скорее всего, я как-то пропустил, умудрился пропустить сообщение от Яны Садовниковой, поэтому, уважаемая Яна, если вы сейчас слушаете радио с РФМ и нашу программу Dance Hall, тогда делайте приемник громче, чтобы адресат этого сообщения услышал во все уши, ну или хотя бы в одно ухо. Ладно, в чем сообщение, в чем кроется секрет, который не секрет? Отправляет Яна Садовникова большой привет своей дочке Жене Садовниковой из Куиды. Я ее очень люблю. Женя, огромнейший приветище от мамы отправляем. Хорошего настроения желаем и всегда прекрасного настроения желаем вообще, в принципе. Ребят, у нас остается до завершения этого часа 3 минуты. Не переживайте, в следующем часе мы тоже появимся. Ваши привет и поздравления тоже будут звучать. Ну и, конечно же, любимая музыка на радио СЛФМ в стиле Dance School обязательно тоже будет звучать. С вами Александр Соловьев и Денис Ширяев. Мы далеко не уходим.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Dance Hall в эфире радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона и, конечно же, Денис Ширеев, который делает супер музыку в эфире радио СЛФМ. В общем, не забывай о том, что ваши приветы и поздравления звучат в прямом эфире. Если ты вдруг удалил вот прямо сейчас свое сообщение, я не смогу его озвучить. Но если ты вернешь обратно вот это вот сообщение, которое ты поставил, оставил его чтобы для того, чтобы его кто-то озвучил, то, конечно же, это будет в прямом эфире. Пиши, не стесняйся, обязательно озвучу все в ближайшее время. Ну как в ближайшее время? Примерно минуты через 3. Так что добавляй еще больше позитива. Если у тебя сообщение не прочитано, не переживай, я озвучу все, что вы оставляете. Либо в чате видеотрансляции в группе Радио СЛФМ, либо в личных сообщениях группы. Поэтому делай громче.

Очень много сообщений прилетело сейчас на эту минуту в режиме Dance Call, начиная озвучивать. Итак, Дмитрий Шабанов отправляет поздравления для Сергея Шабанова с дембелем. Его поздравляет. Поздравляем Сергея. Ну что, пришло то время, когда можно наслаждаться, просто наслаждаться жизнью с любимыми друзьями, коллегами, возможно, ну и родными. От папы данное поздравление прилетело. И Евгения Собянина тоже с 20-летием поздравляем из поселка Ныров. Далее Женечка Сучкова пишет нам, отправляет доброго вечера всем слушателям радио СЛФМ, а также поздравляет всех с выходными, особенно любимого Лёшку. Огромный привет ему отправляем, и вам, Евгения, тоже хорошего дня желаем. Зинаида Зеленина отправляет большой привет с ЛФМ. Вам тоже привет. Хочу передать привет деревне Козымова Аханского района. Отдыхаем хорошо. И это здорово. Подключайтесь или подключайте друзей сейчас на эту минуту, чтобы у всех все было очень-очень-очень здорово. Тем временем есть у нас очень такое хорошее поздравление от Анастасии Шариповой. Пишет она следующее. Моя милая мамочка, я хочу сказать тебе спасибо за то, что тебя сегодня еще не благодарили. Я хочу сказать спасибо за жизнь. Ты проделала большой и трудный путь материнства. Ты учила меня делать первые шаги и говорить первые слова. Поздравляем, я так понимаю, с днем рождения, долгих лет жизни, терпения. Терпения должно быть очень много, везде и всегда. Но и всегда хорошего настроения. Поздравляем с днем рождения.

трек из какого-то сериала. Можешь подсказать в чате видеотрансляции, что это за сериал. Потом как-нибудь пересмотрю или посмотрю. Скорее всего, посмотрю. Никогда его не смотрел и на самом деле не хочу. Но ты все равно напиши. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь туда посмотрит и найдет данные короткометражки по 40 минут. Да, если это считается короткометражкой. Так или иначе, сейчас, на данный момент, и отправляй самые главные слова, самые важные слова, что должны прозвучать в эфире Радио СЛФМ в программе Dance Call. Напоминаю, с вами Александр Соловьев и Денис Ширяев в эфире Радио СЛФМ. Если, кстати, вдруг захочешь услышать тот самый голос того самого диджея, который делает для вас супер музыку, напишите. А почему бы и нет? Я с удовольствием бы его тоже послушал в прямом эфире. Ну, или потом бы пересмотрел на видеотрансляции. Запись видеотрансляции, кстати, можно пересмотреть в группе ВКонтакте Радио СЛФМ, если ты не знал. А вот написать сообщение можно в личные сообщения группы ВКонтакте, либо в чате видеотрансляции, либо где-нибудь под постом. Все увижу, все прочту. Тем временем у нас есть сообщение от Андрея Хозяшева. Приветствует крутое шоу Dance Hall. Вчера тусили, и сейчас продолжаем делать вечер позитивным. Это прекрасно. В Кудымкарском районе сейчас настоящее лето пришло. Так тепло и комфортно, согласен абсолютно. У нас тоже было как-то странно на улице. То есть погода очень сильно менялась. То дождь, то гроза, то жара и солнышко. Это замечательно. Успели погулять? Я думаю, что да. Мы вот не успели, мы готовились к дэнс-холлу. Вопрос тоже такой был интересный от Артема Белого. Челябинский, какой FM-канал? А пока нет, пока нет. Если захотите открыться, тогда пишите нашему музыкальному редактору, нашему директору. И думаю, что он вам ответит, когда откроется в Челябинске радио с FM. Кстати, совсем скоро, уже ко дню юбилея Радио СЛФМ, мы открываемся в Березниках, если вдруг не знал. На какой частоте? На 92.1 мы открываемся в Березниках, так что тоже рассказываю друзьям, пускай тоже следят за новостями в нашей группе ВКонтакте. Все, в честь юбилея Радио СЛФМ, 10 лет.

Вот еще очень важное сообщение прилетело от Антона Кончина. Отправляет он привет Петрухе Катаеву, который сидит сейчас в гараже и скучает. Из Кудымкара данное сообщение. Петр, не скучай ни в коем случае. Вполне возможно, что буквально через минуту для тебя прозвучит очень важная информация. От кого? Но пусть это останется нашей маленькой тайной на радио СЛФМ. Если мне кто-то напишет, расскажет эту маленькую тайну, и это прозвучит на весь Пермский край, Калужскую и Брянскую область, то это уже не станет тайной. Поэтому, Петр, не скучай, скоро тебя что-то ждет очень-очень веселое, а возможно не очень. Нет, пускай будет веселое и очень хорошее. Тебе хорошего и желаем. Так, у нас есть просьба от Анастасии Шариповой. Повторите, пожалуйста, сообщение. Это поздравление с днем рождения для милой мамы. Хочется тебе сказать спасибо за то, за что тебя сегодня не благодарили. Хочу сказать спасибо за жизнь. Ты проделала большой и трудный путь материнства. Ты учила меня делать первые шаги и говорить первые слова. Твоя дочь Настя подписалась. Маму Анастасии поздравляем с днем рождения. Тепла, счастья, радости, долгих лет жизни, здоровья и только хорошего настроения.

Программа Dance Hall в эфире Радио СЛФМ. Александр Соловьев у микрофона. За пультом сейчас Денис Ширяев делает супер музыку, так чтобы ваша компания зажигала вместе с вами. Ну и, конечно же, чтобы у вас появилось вдруг такое незначай желание отправить сообщение. Привет, поздравления, признание в любви. Возможно, какие-то другие положительные вещи. Рассказать о хорошей погоде. Пиши, не стесняйся. Все озвучь в прямом эфире на Радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Отправить сообщение можно в группу ВКонтакте по адресу vk.com/LFM или же в телеграм-канал Радио СЛФМ. Делай громче!

от Евгения Шевченко. Всех с прошедшим праздником Днем России. Вот это, да, еще помнит то, что была, был праздник День России буквально недавно. Поэтому тоже поздравляем с прошедшим праздником. Ты тоже поздравляю, почему бы и нет, никогда не поздно, как говорится. Ну и далее от Дарьи. Также сообщение прилетело. Пожелала всем хорошего дня и отличных выходных, особенно настроение. Большой привет ребятам с шоу Dance Hall. Вот это да. Большое спасибо.

также появилось поздравление от Зины. Зина поздравляет свою подругу Анютку с днем рождения. «Жди, я скоро приеду», говорит. «А почему не раньше ты приехала? Это что такое? Давным-давно надо было спланировать свою субботу. Примерно как примерно вчера, а примерно неделю назад. Поэтому давай скорее мчи на крыльях тусы и отличного настроения к подруге Анютке». Далее также прилетело у нас сообщение от Оксаны. «Очень сильно люблю своего Тимочку и мою сладкую доченьку Алиночку. Ваш рыжик подписалась».

Продолжаем общаться, продолжаем дарить хорошее настроение в эфире Радио СЛФМ. Dance Call. Если ты только что подключился, большой тебе привет, ты тоже отправляй. Пиши нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/LFM или же нам наш телеграм-канал Радио СЛФМ. Подключайся тоже, подписывайся, зови друзей. Можешь написать туда, если у тебя нет другой возможности. Например, не хочется заходить во ВКонтакте. Такое тоже бывает. Итак, у нас на очереди сообщение от Виктории Тионо. Вы из Кудымкара, данное сообщение. Большой привет отправляем Марине. Марине Коньшиной. И, конечно же, что самое главное, поздравляем ее с днем рождения. Тепла, счастья, радости, позитива, отличного настроения. И только побед и всегда... уже отличного настроения пожелал. Ну, что-нибудь еще хорошего пожелают родные и близкие Марине. Обнимите ее крепко-крепко. Ну, и в щечку поцелуйся обязательно. Дальше. Елизавета Бурлева пишет нам привет из Кунгура. Кунгур на связи. Николаю и Оксане большой привет от

0: Давным-давно хотелось бы еще пообщаться тоже в прямом эфире с одним молодым человеком по имени Денис Ширяев. Вот сейчас он уже готов тоже поприветствовать каждого слушателя радио СЛФМ. Денис, привет!
1: Всем привет, дорогие друзья! Очень рад с вами сегодня быть, сегодня для вас играть. Да, спасибо, Александр.
0: И дарить хорошее настроение, согласен.
1: Стараюсь. Слушай, для вас.
0: Расскажи, пожалуйста, как давно ты играешь, как ты давно ставишь музыку?
1: О, давно, очень давно, целых 10 лет, да, я стараюсь как-то быть приближенным к музыке, что-то творить, что-то делать, да.
0: Расскажи еще один момент, как ты подбираешь музыку под то, чтобы была какая-то энергетика такая, чтобы можно было заводиться, чтобы можно было тусить? Есть у тебя какие-то правила для того, чтобы ставить хорошую музыку?
1: Это очень сложный вопрос, это скорее больше по психологии, да, просто нужно понимать то, что под что люди танцуют, под что люди двигаются, это приходит со временем.
0: Согласись, наверное, немножко сложнее, да, вот если ты, например, где-нибудь в клубе, где-нибудь на танцполе, да, ты работаешь за вертушкой и при этом ты смотришь народ, а вот сейчас ведь ты никого не видишь.
1: Да, но я чувствую этот позитив, эту энергию, которую дарят нам наши слушатели. Спасибо
0: вот
1: вам.
0: Именно, ребят, вот именно ваш фидбэк, вот именно то, что вы пишете, отправляете все самые теплые слова. Если вы пишете, значит, вы на связи. Если вы на связи, то значит, вы на одной волне. Радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Оставайтесь с нами.

Во-первых, не услышал один молодой человек, оказывается, привета, который сидит сейчас в гараже и скучает. Петру Катаеву, Петрухе большой привет отправляет Антон Коньшин. Большой привет тебе еще раз. Хорошего настроения так желаем. В Кудымкар привет отправляем. Петр, что это за дела? Почему скучаем сейчас в гараже? В гараже, в принципе, скучать нельзя. Если ты в гараже, то, значит, там какое-то дело очень важное, да? Можешь взять и написать, кстати, на данный момент, чем ты занимаешься. Может, ты машину ремонтируешь? Может, ты ремонтируешь свое ментальное здоровье? Все может быть, как говорится. Рассказывай, как у тебя дела, в чем дело, почему ты скучаешь. Пиши, Радиос ЛФМ тебя слышит, ну а слушатели Радиос ЛФМ тебя услышат. Итак, далее, буквально только что сообщение оставила Зинаида Зеленина. Отправляет она большой привет своему любимому мужу Павлу, который сейчас строит новую баню на даче и слушает Радио СЛФМ. Отличные стройки, во-первых. Во-вторых, легкой стройки. В-третьих, чтоб никто не мешал. Хотел другое слово сказать, но не буду. Но и, в конце концов, зажигай вот молотком в ритм дэнс-холл. Тыч, тыч, тыч, давай. И...

Есть еще одно сообщение очень важное. Александр Хлебников пишет нам. Всем привет, оса, Куба. Вот это да. Большой привет вам отправляем. Хорошего настроения желаем. Также буквально только что промелькнула одна новость. Влад Лукин, оказывается, в ближайшее время будет отмечать свое день рождения. Ни в коем случае не поздравляем, потому что якобы поздравлять с наступающим нельзя. Но я нашел вариант, то, что можно поздравить с наступающим Новым годиком. Владислав Лукин на самом деле очень классный парень. Он пока работал у нас на радио СЛФМ, делал крутые посты. Ну и, что самое главное, тоже подбадривал слушателей и подписчиков группы ВКонтакте какое-то время. Но бывает такое, что пути расходятся, потому что заниматься нужно

удовольствие, чтобы каждый день тебе дарил какие-то новые хорошие сюрпризы, ну и чтобы ты просто развивался и профессионально, и как человек. Поздравляю тебя с наступающим Новым годиком. Кстати, человек оставил нас на радио после себя классного маленького зайчика до сих пор.

Итак, дорогие друзья, у нас остается совсем немножко времени для того, чтобы оставить еще несколько эмоций в эфире радио Солифэм и в программе Dance Hall. Напоминаю, с вами Александр Соловьев и Денис Ширяев. Денис за пультом делает классную музыку, я же озвучиваю ваши приветы. Так вот, напоминаю, ваши приветы и поздравления могут прозвучать буквально в ближайшие плюс-минус 5 минут, поэтому успевай оставить сообщение нам в группе ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же у нас на телеграм-канале, в телеграм-канале Радио Солифэм. Пиши туда, если вдруг тебе так будет удобнее. В принципе, проблем никаких нет. И просто наслаждайся этим вечером субботы.

Всем привет, пишет Алина Котова, поздравляет любимого мужа Дмитрия с днем рождения, я его очень сильно люблю, я обожаю, жена Алина подписалась, также поздравление прилетело от Александры, сегодня день рождения у моего любимого, поздравляю тебя, мой хороший, у тебя все получится, верю в тебя, ты самый лучший, люблю тебя еще раз, твоя мявка подписалась, хорошего дня и прекрасного настроения вам желаю.

0: На то, чтобы с вами попрощаться, ну и, конечно же, озвучить последние сообщения на сегодня. Андрей Хозяшев оставил сообщение. Спасибо за классный эфир, было очень весело. Зарядился музыкальной энергией на всю неделю. Это прекрасно. А на всю неделю это получается только лишь до понедельника? Или на следующую тоже? Но так или иначе, Андрей, тебе тоже большие приветы. Хорошего... Сколько можно тебе привет отправлять? Главное, чтобы ты зажигал везде все. Всегда и повсюду, и всегда был в хорошем расположении духа. Ну а мы же с вами прощаемся. Желаем прекрасного дня и отличного настроения. Не знаю, может быть, Денис тоже пожелает что-нибудь такое эдакое хорошее. Что ж, пожелаешь, интересно даже.
1: Да, дорогие друзья, всем пока-пока. Всем хорошего, отличного настроения. Ну и прекрасной следующей недели. Услышимся через неделю.
0: Пока-пока.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом. Только на

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом!

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

4 часа ночи в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь